0: Чукой.
1: Хабоки на диме кае готе. Гур гур гур гур гур гур. Ой, бур бур бур бур бур. Ове. Ако хи ако ме карбате. Гуп чук гуп чук гуп чук. Ой, кус кус кус кус кус. Ове. Хабоки на диме кае готе. Гур гур гур гур гур гур. Ой, бур бур бур бур бур.